Пин пиур пиур. Укат ханут тугат палт сёрт нэрмат шах. Йос оких маке ятэст корпо хатан чихат тати тор йос окиха. Окама шкатэст мин лохт сё готэча. Малон стампе лохт асама тест мин йос асин. Йос окихай унт анитэ сасин.